0: MFM station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Алло, ты позади стоишь. Давно хотел сказать тебе, что ты меня псуешь.

0: with I. MFM Dance Hit Radio.
1: Все нас видит, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все нас видит, как песок, залишь на нем укроп. Смыть все вода.